Дуся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Маруся.

0: проснулся FM.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

Дискуссия FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

тело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

0: Маруся ФМ представляет статус чит. Макан Эль.
1: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

0: не звучить. Маруся FM.
1: Вечер раз блестит на крабе. Я стою на дороге, присланим жизни.
2: Че скажешь?
1: От луны свет большой. Прямо на нашу крышу. Где-то писала вдалеке. Я слышу.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Стартовали съемки комедийного сериала «Клятва Гиппократа». Главные роли исполняют Константин Белошапко, Александра Власова, Павел Деревянко и другие. Сериал расскажет историю о самоуверенном враче, который считал себя гением медицины, пока не попал в выездную бригаду скорой помощи, сообщает пресс-служба ТНТ. Юрий Колокольников, Настасья Самбурская и Арсений Попов сыграют в «Спящей красавице». «Спящая красавица» – романтическое фэнтези-приключение, в котором избалованная царевна Любава впервые сталкивается с настоящими чувствами после встречи с инженером Иваном, а исчезновение героини приводит к опасному путешествию между реальностью и миром сновидений. Героям предстоит противостоять шамаханской царице и собственным страхам, чтобы найти путь назад и сохранить зарождающуюся любовь. Маруся FM в Москве на 107.0, в Калачинске на 105.5.
0: Новый русский мегахит на Маруся FM.
2: Женя Весна. Внутренний голос.

Energy.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио. Маруся FM. В любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: Путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».

0: в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джакар F8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Был недавно в Техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в Техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
6: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
7: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся FM. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. И сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что выяснили аналитики и что обнаружили ученые. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. Как пишет ТАСС, льгота может коснуться товаров и услуг, связанных с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака. Если инициативу поддержат, то супруги смогут вернуть часть фактических расходов, но не более чем с 400 тысяч рублей на двоих. Такой вычет предлагают сделать отдельным от других социальных налоговых льгот. Получить его можно будет один раз, затраты в течение года до регистрации брака и 3 месяца после нее. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января следующего года. Четверть опрошенных работников готовы сменить офис на рабочую профессию. Основной мотивацией остаются доход и карьерные перспективы. Свыше 40% респондентов рассчитывают на более высокий заработок. Еще 26% хотят реализовать интерес к практической деятельности. Примерно столько же просто мечтают сменить текущую работу. У берегов Приморья обнаружен затонувший более 100 лет назад пароход. Его нашла поисковая экспедиция Тихоокеанского флота. По предварительным данным, это может быть пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине недалеко от Владивостока. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав габариты и очертания корпуса, а также точку обнаружения объекта. Судно получило пробоину в носовой части корпуса. Попытки экипажа спасти пароход оказались безуспешными, и «Князь Горчаков» затонул. Вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Маруся FM в Москве на 107.0, в Ипатово 101.6.

0: Маруся. Маруся FM. Реклама. Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
8: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766.

0: Слобода, 850 миллилитров, 125.30. Светофор, магазин низких цен, на Ивана Шатрова, 18.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Маруся ФМ. Разоблачитель мифов.
3: Всем привет, с вами Инна Леонова.
0: Миф.
3: Заказы по адресу в приложении Яндекс.Гоу дешевле, чем по названию заведения. На самом деле алгоритм приложения Яндекс.Гоу работает с координатами, а не с названиями. Для системы улица Тверская, 7 и ресторан «Гранат» одна и та же точка на карте. Цена формируется исходя из маршрута, подачи, километров и минут в пути, а также количество заказов и свободных такси поблизости, например, нехватка или избыток водителей в нужном тарифе. А иногда на цену влияет и то, что водитель едет за вами издалека. Однако бывают ситуации, когда цена поездок по одному и тому же маршруту отличается, но это легко объяснить. Например, в случае, если несколько людей из одной компании одновременно вызывают такси, стоимость их заказов может немного варьироваться. Это не мошенническая схема, а принцип работы алгоритма повышенного спроса в действии. И тут дело в том, что небольшая группа пользователей может создать микровсплеск спроса в системе.
0: Марус

0: Дальше FM. Реклама.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
6: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
7: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
8: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся, FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Гуф выпустили клип на трек «Чайный пьяница». В ролике в полном соответствии с названием раскрывается тема пристрастия к употреблению бодрящего напитка. Баста и Гуф участвуют в различных восточных чайных церемониях. В китайском квартале, на лодке, на краю обрыва с монахами, ну и тому подобное. Клип снабжен титрами кириллицы и иероглифами, а ближе к финалу Гуф демонстрирует свои знания китайского языка, исполняя на нем фрагмент композиции. Как сообщает Интермедиа, песня вошла в недавний альбом Баста Гуф 2026, поставивший рекорд по лайкам в Яндекс.Музыке. 31-летняя актриса Стася Милославская вышла замуж за 23-летнего футболиста Егора Ушакова. По данным Стархита, на церемонии присутствовали лишь близкие. Для обоих это первый брак. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ Москве на 107.0, в Нефтекумске на 105.0.

правильно жить и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир и без нас он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник «Апельсин».
1: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного
1: 910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

0: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дровоком. Дровоколоты. Береза, смесь, осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
8: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Четырехдверное купе Xlantix ES и кроссовер Xlantix City получили высшую оценку 5 звезд Euro NCAP. Созданные на платформе E0X, Xlantix ES и ET обладают сверхнадежной конструкцией кузова на 88% состоящего из высокопрочной стали. Коэффициент жесткости кузова у этих моделей на одном уровне с показателями спортивных гиперкаров. В области активной безопасности и интеллектуальных ассистентов водителя обе модели предлагают полный набор ассистентов вождения и активной безопасности ADAS, обеспечивая раннее предупреждение о потенциальных опасностях в режиме реального времени и проактивное вмешательство в критических сценариях для снижения риска ДТП. МВД предложила изменить срок действия иностранных водительских прав россиян. Международное удостоверение граждан, проживающих за рубежом, будет признаваться недействительным спустя год с даты регистрации по месту жительства в России. Сейчас это происходит через год после первого въезда. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Коломне 98.2.

0: Реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. «Крона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед.

0: Маруся FM представляет проверенный хит.
1: Джонни, помню.

0: Обволакивающая музыка. Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30. Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для «Тойота», «Форд», «Фольксваген», «БМВ», «Ниссан» и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. «Шарья». 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
10: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
0: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Британские ученые создали инновационную технологию, которая позволяет собакам-помощникам управлять бытовой техникой. Устройство представляет собой большую кнопку, закрепленную на стене. Она достаточно крупная, чтобы собаки могли нажимать на нее лапой или носом. Ученые считают, что собаки-помощники живут среди вещей, которые не предназначены для них, но часто вынуждены помогать хозяевам с их использованием. Разработчики решили не адаптировать человеческие предметы, а создать устройство, специально предназначенное для животных. Кнопка имеет рельефную поверхность и контрастный окрас, что делает ее удобной для использования. Она выполняет только одну функцию – включает и выключает связанное с ней устройство. Для этого используется беспроводной передатчик, установленный на технику. Эта технология значительно облегчает жизнь как собакам-помощникам, так и их владельцам. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Ярославле 106.0.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок,

0: скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье 44.
2: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4 рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
5: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
6: Заправил авто? И себя не забудь! Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
7: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Сильдару.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в России, что выяснили аналитики и что произошло в Эрмитаже. Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату до 189 тысяч рублей. Заявления на ее получение начнут принимать с 1 июня. Новая семейная выплата представляет собой возврат, кэшбэк части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми. Чтобы получить деньги, нужно соблюсти три условия. Оба родителя должны быть официально трудоустроены, доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов и не должно быть долгов по алиментам. Каждый седьмой декретный отпуск по уходу за ребенком в России оформляется на мужчин. Как пишет «Коммерсант», в последние два года число таких декретов выросло почти в 8 раз – с 30 тысяч в 2023 до 226 тысяч в 2025 году. Такой бурный рост показателя в первую очередь объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать их, даже продолжая работать, что и подталкивает пары оформлять декретный отпуск на того, кто получает больше. В Эрмитаже задержали мужчину, усевшегося на большой императорский трон. Находясь в Георгиевском зале Петербургского музея, посетитель проник через веревочное ограждение, запрещающее доступ к трону, и сел на место российских императоров. При задержании он оказывал активное сопротивление. Не так давно другой посетитель Петербургского Эрмитажа решил посидеть на троне магистра Мальтийского ордена, повредив экспонат. Суд обязал нарушителя выплатить 1 000 000 рублей. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Вязьме 106.7.

подкасты Радио Маруся ФМ. Это легко и бесплатно. Ищи и качай для любых устройств.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Дайте обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
8: 8-800-505-38-98.
10: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
11: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Schatz, mir ist das
1: Дорогой,
0: heiß.
1: Мне жарко.
0: Nun wieder heiß.
1: Снова жарко.
0: Halt wieder heiß.
1: Жарко.
2: Gretchen,
1: Лариса,
2: Bartemal.
1: Yo, Parasotet, дай мне отопление настроить, а?
3: В отношениях важно сохранить тепло, а температуру в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье. На Павлика Морозова, 30.
2: Выгодно?
4: Да!
2: Где?
4: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
5: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
6: Уже в продаже в «Техногазе». Газовые котлы, колонки, счетчики для вас в магазине «Техногаз». Принимаем заявки на проектирование и монтаж газопроводов. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте. «Техногаз. Шарья».
3: Твоя мебель, твой стиль. Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
7: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Исполком Международной Федерации Гимнастики принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Позднее появилось сообщение о том, что аналогичное решение принято в отношении белорусских спортсменов. В марте 2022 года Международная Федерация Гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. Спустя время санкции смягчили, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Ярославле 106.0.

сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

Любовь не боится ни пропасти, ни расстояний. Любовь не боится удара, не боится касаний. Любить — это значит отдать себя полностью без оснований. Любовь — это дождь в самой жаркой саванне. Любовь — это вера, надежда на чудо, надежда на жизнь. Любовь — это фраза «давай не сдавайся, давай держись». Но так получилось, что мы разные люди. Я скоро приеду, родная, прощаться не будем.

0: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
1: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Макан, Элли.
1: Эй, Мак, прости меня, мое сердце.

0: образ жизни. Маруся ФМ. Реклама.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
3: Сезон уютных встреч на New Vit Luga Park. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте New Vit Luga Park.
4: В жизни как на огороде.

0: подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза, смесь, осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник энергии.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Автомобилисты стали чаще посещать пункты шиномонтажа. Количество визитов увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Причем цены особо не изменились. Кроме этого, на треть выросли продажи сезонных услуг. В частности, стали больше проводить диагностику ходовой части, двигателя и кондиционера. По данным «Известий», средний чек в автосервисах приблизился к отметке 7 500 рублей. Правительство хочет обязать использовать российскую технику при строительстве дорог. С идеей выступил глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет Интерфакс. По его словам, на дорожные проекты выделяются большие средства, поэтому логично поддержать отечественных производителей. Министр привел в пример авиацию, где авиакомпании должны довести долю российских самолетов до 50% к 2030 году. Похожее требование Алиханов предлагает поэтапно ввести и в дорожной сфере. Если инициативу одобрят, требования к подрядчикам будут ужесточать поэтапно. Маруся ФМ в Москве на 107.0, Павлова 96.6.

выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми в эту пятницу в 18:00.

0: Реклама. Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86. Вопрос увеличен на последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
0: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. В ресурсе.
6: Ты такой сладкий, аж беси. Жаль, что нам не быть с тобой.

0: Русские хиты. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
1: 18+.
3: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сталь.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. В Петербурге проходят съемки многосерийного сериала «Центр счастья». Главные роли в многосерийной медицинской драме исполнят Валерия Ланская, Кирилл Гребенщиков, Александр Константинов, Глафира Тарханова и другие. Сериал расскажет о буднях врачей перинатального центра Петербурга «Белые лилии», основанного семейной парой медиков Феликсом и Ниной Ковалевыми. Уникальная команда профессионалов, акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи сталкиваются с невероятными человеческими историями и сложными медицинскими загадками, давая надежду сотням женщин испытать счастье материнства. Тем временем сами главные герои переживают непростой период. Онлайн-премьера «Центра счастья» состоится на медиаплатформе «Смотрим». Это были новости кино на радио Маруся ФМ Москве на 107.0, Волоконовке на 101.5.

0: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал «Шарьи» – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости «Шарьи» на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. «Шарья». 87.5 FM.

0: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Загородный комплекс «Нью Вид Луга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
2: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
3: Компания «ПЭК в Шарье». Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
4: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
0: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили в Миноборнауке, что выяснили аналитики и что обнаружили археологи. В Миноборнауке заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, пишет Интерфакс. Количество баллов и основания вуза устанавливают самостоятельно. Среди критериев могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы и прохождение военной службы. Больше половины опрошенных россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Чаще об этом говорят граждане младше 24 лет и женщины, передают РИА Новости. Три четверти респондентов полагают, что нейросети уже справляются с практическими заданиями не хуже человека. Тем не менее, большинство граждан, которые придерживаются такой позиции, считают это превосходство небольшим. В центре Москвы археологи нашли две монеты 17 века. Их обнаружили во время исследований в Китайградском проезде. Первая оказалась фальшивая монета по типу полуполтинника 1654 года. Она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича. Специалисты установили, что монета была изготовлена из меди, а не из серебра, как настоящие полуполтинники. Другая находка – шведская медная монета достоинством 1 эре. Она была выпущена в Швеции в 1686 году во время правления Карла XI. После реставрации монеты передадут в Московский музей на постоянное хранение. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Инзе 105.4.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: СДП. Сыпь. Гармоника.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких из

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

0: Фонтанки FM представляет проверенный хит.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

0: реклама. Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся

0: Дискуссия FM. Новые русские хиты. Маруся FM.
1: Маруся FM.
0: Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся FM.
2: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Британские ученые создали инновационную технологию, которая позволяет собакам-помощникам управлять бытовой техникой. Устройство представляет собой большую кнопку, закрепленную на стене. Она достаточно крупная, чтобы собаки могли нажимать на нее лапой или носом. Ученые считают, что собаки-помощники живут среди вещей, которые не предназначены для них, но часто вынуждены помогать хозяевам с их использованием. Разработчики решили не адаптировать человеческие предметы, а создать устройство, специально предназначенное для животных. Кнопка имеет рельефную поверхность и контрастный окрас, что делает ее удобной для использования. Она выполняет только одну функцию – включает и выключает связанные с ней устройства. Для этого используется беспроводной передатчик, установленный на технику. Эта технология значительно облегчает жизнь как собакам-помощникам, так и их владельцам. Маруся FM в Москве на 107.0, в Ярославле 106.0.

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация. Полное сопровождение процедуры банкротства. Профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
13: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
14: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
15: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
3: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
4: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
5: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
6: Хватит стесняться. Пора действовать. В «Блик Плюс» твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология «Блик Плюс». Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник.

0: Маруся-ФМ. Маруся-ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся-ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит свыше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем в 32 тысячи. Как пишет «Известия», это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. На АвтоВАЗе задумались о выпуске беспилотных машин. Сейчас в автомобилях завода есть элементы беспилотности. По словам главы АвтоВАЗа, в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. А с 28 мая беспилотные грузовики КАМАЗа впервые проедут через границу, сообщает Коммерсант. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Сосновом Бору 99.4.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Багарди и Дилит. Зироу.

сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на

0: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Бизнес, путешествия, поездки с детьми. Активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто». От 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43, дробь 102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
11: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Первый русский мегахит на Маруся FM.
1: Зиверт и Айс Киргерт. Банк.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Версия FM. Реклама. Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Тепло в хаус, проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Тепло в хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Дайте обратиться к своему кредитору и банкротству.
2: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
5: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
6: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
7: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас, и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
8: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
9: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Исполком Международной Федерации Гимнастики принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Позднее появилось сообщение о том, что аналогичное решение принято в отношении белорусских спортсменов. В марте 2022 года Международная Федерация Гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. Спустя время санкции смягчили, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Маруся FM в Москве на 107.0, в Ярославле 106.0.

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся

слабости. Твой нежный голос, музыка для души. В тебе одной все лучшее спешит. Хочу любить тебя всем сердцем вечно и быть с тобой.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник Апельсин.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. И сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили власти Египта, что выяснили аналитики и что золото ушел с молотка. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. В последнее время число хищников резко выросло. По данным РТ, акул стали чаще замечать у берегов Хургада и Шарм-эль-Шейха. По требованиям властей, теперь в штате каждой гостиницы обязательно должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль береговой линии организовано дежурство моторных лодок. От персонала требуют владеть навыками оказания первой помощи. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей. Еще 28% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. 46% родителей признали, что дети заранее намекают на желаемый подарок. В Гонконге с молотка продали чайник для китайского императора. Стоимость лота составила 2 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет Daily Mail, артефакт приобрела частная азиатская компания. Итоговая цена превысила предварительную оценку аукционного дома. Чайник 18 века был изготовлен из белого хатанского нефрита для китайского императора Цяньлуна. Несмотря на возраст более 2 столетий, предмет сохранился практически в идеальном состоянии. Эксперты назвали изделие исключительным и охарактеризовали его как шедевр декоративно-прикладного искусства эпохи Цин. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Губкинском 108.

без прерываний. Maruz.fm. Это название любимых треков и история. Maruz.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Maruz.fm.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Сильдар.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
3: 18+.
4: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Маруся ФМ. Разоблачитель мифов.
5: Всем привет, с вами Инна Леонова.
0: Миф.
5: Заказы по адресу в приложении Яндекс.Гоу дешевле, чем по названию заведения. На самом деле алгоритм приложения Яндекс.Гоу работает с координатами, а не с названиями. Для системы улица Тверская, 7 и ресторан «Гранат» одна и та же точка на карте. Цена формируется исходя из маршрута, подачи, километров и минут в пути, а также количество заказов и свободных такси поблизости, например, нехватка или избыток водителей в нужном тарифе. А иногда на цену влияет и то, что водитель едет за вами издалека. Однако бывают ситуации, когда цена поездок по одному и тому же маршруту отличается, но это легко объяснить. Например, в случае, если несколько людей из одной компании одновременно вызывают такси, стоимость их заказов может немного варьироваться. Это не мошенническая схема, а принцип работы алгоритма повышенного спроса в действии. И тут дело в том, что небольшая группа пользователей может создать микровсплеск спроса в системе.
0: Маруся, Маруся,

Москва. Включайся. 107.0. Маруся FM. Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Гуф выпустили клип на трек «Чайный пьяница». В ролике в полном соответствии с названием раскрывается тема пристрастия к употреблению бодрящего напитка. Баста и Гуф участвуют в различных восточных чайных церемониях. В китайском квартале, на лодке, на краю обрыва с монахами, ну и тому подобное. Клип снабжен титрами кириллицы и иероглифами, а ближе к финалу Гуф демонстрирует свои знания китайского языка, исполняя на нем фрагмент композиции. Как сообщает Интермедиа, песня вошла в недавний альбом Баста Гуф 2026, поставивший рекорд по лайкам в Яндекс.Музыке. 31-летняя актриса Стася Милославская вышла замуж за 23-летнего футболиста Егора Ушакова. По данным Стархита, на церемонии присутствовали лишь близкие. Для обоих это первый брак. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ Москве на 107.0, в Нефтекумске на 105.0.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Артем Смайл. «Цыганка нагадала».

0: Москва. Включайся. 107.0. Маруся FM.
1: Я доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи. Отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне даже маешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем не знаю.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Вопси FM. Маруся FM.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит план. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых сил.

0: Фокусе FM представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Элли.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

радиоканал Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.